0: останется ли он влюблен, даже стандарт.
1: Ничего,
0: живем. Тинок, как будто он, Тинок, как будто он фрутина милингон Шварценеггер. Пик, Москва.
2: А я тут не был мир, а джон тебе тупо.